0: Поэзия Леонида Петренко.
1: Много намерений. Много намерений, много планов. Хочется так многое успеть. Среди зла и всех земных обманов самый главный путь не проглядеть. А дорог заманчивых, широких сатана настроил вкось и вкрив. Для сердец неверных, неглубоких он приманок множество сокрыл. И проходит жизнь людей впустую. Суетятся, злятся и грешат. Не живут, а только существуют, чтоб потом на Божий суд предстать. Сколько есть дорог в обход спасения. Там дьявол грешников приспал. Будет очень горьким пробуждение, кто греху в рабы себя отдал. Хочется в тебе, Господь, сокрыться, чтобы ты был ближе и родней. У тебя терпению учиться и уметь, как ты, любить людей.

0: египтяне, они всегда хотели что-то еще свое сделать. Петр, помните, слава Божия, благодать на горе преображения. Господи, давай мы кущи тут сделаем, это такие шалаши, такие палаточки. Господь нам открыл безграничье неба, а мы шалашики хотим сделать. Божьи планы втираются, проскальзывают наши планы, наша корысть, незаметно наши планы, вторгнувшись в нашу жизнь, заставляют нас верить, что они вот придут. Вот завтра, вот начнется этот день, мы такие все романтики с опущенными крыльями. Когда эти даты приходят, а это не совершается. Мы мотыльки, которые порхали, а потом мы говорим, мы уже ученые, мы знаем, 100 раз уже это загадывал, но не происходит. Мы становимся неверующими людьми, неверующими, потому что мы свои планы загадывали. Мы не удосужились согласовать это с Божьими планами.
1: Это производство радиостанции «Новая жизнь. Москва».

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Посвящение – это желание вашего сердца пребывать в любом, даже самом простом деле с Богом. Быть Его сосудом, чтобы Он брал вас и из вас разносил эту воду, чтобы Он лепил новую глину. Когда Дух Святой в нас, мы посвящены Богу. И даже самое простое деяние на кухне, у плиты, сказанное слово в семье, будет слово, которое идет от посвященного сердца, от жертвенного сердца Богу, где мое «я» уничижено, растоптано, и я отрекся от себя. Я хочу служить Богу.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: В прошлом году на Америку обрушились самые страшные ураганы за последние 200 лет, в общей сложности 14. Мой старший сын вместе с несколькими другими членами нашей церкви был с миссией на Гаити, когда там разразился ураган Джордж. Вернувшись домой, он показал нам фотографии разрушений, причиненных ураганом. Однако это было ничто по сравнению с катастрофой, разразившейся в Центральной Америке, после того, как там пронесся ураган Митч. Только в Гондурасе и Никарагуа 10 тысяч человек погибли и около 13 тысяч пропали без вести. Сотни тысяч людей лишились своих домов и всего своего имущества после того, как целые деревни были смыты наводнениями или погребены оползнями. Нанесенный стихией ущерб оценивается свыше 3 миллиардов долларов. Около 2 миллионов человек оказались беженцами. И без того слабая экономика центральноамериканских стран оказалась отброшенной назад на десятки лет. Но одним из положительных результатов этих катастроф были проявления человеческой любви и щедрости. Люди всего мира пытались помочь жертвам ураганов. Церкви всей Америки организовывали сбор пищевых продуктов, длительного хранения, одежды, медикаментов и всего прочего, что могло быть необходимым. Многие работники благотворительных организаций буквально рисковали своей жизнью, чтобы помочь другим. И хотя ничто не могло избавить жертв катастрофы от боли и страданий, многие из них были тронуты любовью и состраданием совершенно незнакомых людей. Это одна из замечательных черт человечества. Каждый день мы видим вокруг себя проявление эгоизма, ненависти и алчности. И все же, когда приходит беда, она часто открывает нам иную, лучшую сторону человека. Прочтите заголовки сегодняшних газет, и вы увидите очередные свидетельства человеческого безумия. Несправедливость, неравенство, бесчеловечные акты ненависти, насилия и преступлений. Почему люди ненавидят друг друга? Почему цвет кожи человека, разрез его глаз или его акцент заставляют других людей считать его своим врагом? Почему группировки вроде Куклукс-клана или скинхедов находят столько последователей? Почему не могут мирно существовать арабы и евреи? Почему многочисленные африканские племена безжалостно мучают и убивают друг друга? Как могла такая великая страна, как Германия, стать местом страшной трагедии Холокоста? В чем причина войны? Почему мы не можем жить в мире? Ответ прост. Настолько прост на самом деле, что многие его не замечают. Политики и социологи склонны все усложнять. Но ответ можно дать одним словом, и слово это – грех, грех человеческого сердца. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, говорит пророк Иеремия. Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и беззакония наши, как ветер, уносят нас, вторит ему Исаия. Человечество гибнет в грехе. Но благая весть состоит в том, что гибнущий человек может быть спасен. Именно об этом я и хотел бы поговорить в последней беседе из нашего цикла «Чему учит Библия», которую я так и назвал «Спасение». Откроем 3 главу книги «Бытия», рассказ о грехопадении Адама. Здесь мы видим первое откровение о Божьем плане спасения падшего человечества. Стих 8. «И услышали Адам и Ева голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога. Тогда Господь стал звать Адама, говоря, «Где ты?» И Адам ответил, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». И тогда Бог спрашивает его, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Почему спрятались Адам и Ева? Чего они боялись? До грехопадения они не знали, что такое нагота, и не чувствовали стыда. Одежда им служила их невинность. Но раз ослушавшись Бога, Они осознали себя грешниками. Они ощутили бремя вины. Человек всегда пытался скрыть свой грех от Бога, но это бесполезно. Внутри нас есть голос, который постоянно напоминает нам о том, что мы гибнем. Это сознание греха. Сегодня принято легкомысленное отношение к греху. Блуд, убийство, гомосексуализм, аборты, богохульство – все это стало развлечением для современного общества. Над этим долго и громко смеются. Но грех – это не смешно. Грех – это не шутка. Когда Адам и Ева согрешили, Бог наложил на грех двойное проклятие. Во-первых, Он сказал змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». И затем Он говорит Адаму: «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее, тернии и волчцы произрастит она тебе». Многое из того, что происходит на этой планете, трудно увязать с существованием любящего и благого Бога, и это последствия этого проклятия. Природные катаклизмы и борьба видов за выживание являются в конечном итоге результатом этого проклятия. Земля проклята в результате греха человека. Пророк Исаия дает нам возможность одним глазком взглянуть, какой будет жизнь, когда это проклятие будет окончательно снято. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Кто-то возразит: но, Норман, проклятий было больше, чем два. Разве не является проклятием участь Евы рожать детей и удел Адама трудиться в поте лица своего? Если вы внимательно прочтете эти строки, то не увидите никакого упоминания о проклятии людей. Змей проклят, земля проклята, но не люди. Они страдают от последствий греха, но они не прокляты Богом. И вопреки тому, что думают некоторые, деторождение вовсе не является последствием греха. Ведь еще до грехопадения Бог сказал Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Другое дело, что после падения рождение детей стало причинять женщине боль. Каждый раз, рожая ребенка, женщина страдает от последствий греха. Точно так же и Адаму было заповедано обрабатывать землю еще до грехопадения. Труд не является следствием греха, но тяготы и заботы, усталость и утомление, неизбежно сопровождающие труд, напоминают нам о том, что мы страдаем от последствий греха. И самое страшное из последствий греха названо в стихе 19. «Прах ты, и в прах возвратишься». Ведь Бог обещал: «В день, который вкусишь от него, смертью умрешь». Однако есть еще одно последствие человеческого греха, и это смерть невинных. Взгляните на 21 стих. «Сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Он прикрыл срам их наготы, но для этого потребовалась смерть ни в чем не повинных животных. Одежды избавили их от внешнего стыда. Но как насчет стыда внутреннего? Они были все-таки также виновны перед Богом. На них лежал приговор смерти. Но еще прежде основания мира Бог позаботился об их спасении. Первое упоминание об этом мы встречаем в словах Бога, обращенных к змею: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Когда Иисус Христос умер на кресте Голгофы, Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Говорит Исаия: «Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Это было исполнение обещания, данного в Эдемском саду. Сатана ужалил его в пету, но, восстав из могилы с ключами от жизни и смерти, Христос на голову разбил сатану. Символом христианства стал крест. Мы часто поем о том, как мы любим крест, поклоняемся кресту. Но речь здесь идет не об обогренных кровью деревянных брусьях. Речь идет о том, кто был распят на этом кресте, о том, кого мы любим и на кого надеемся. Вот о чем говорит крест, о выкупе, заплаченном за наши грехи. На этом кресте невиновный пострадал за виновных. Безгрешный и непорочный Агнец Божий умер за злодеев. Там пролилась кровь во искупление наших грехов. Без пролития крови не бывает прощения, говорит Библия. Выкупом за наши грехи стала непорочная кровь Агнца Божьего. Но я думаю о вас, друг мой. Знаете ли вы, что ваши грехи искуплены? Что ваше прошлое осталось позади? Библия говорит, скрывающий преступления свои не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Не пытайтесь скрыть свой грех. Не думайте, что можно спрятаться от Бога. Но ваш грех может быть прощен. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты, говорит псалмопевец. Если исповедуем грехи наши, пишет апостол Иоанн, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

Давайте все понемноженьки Господу сделать. Твоя любовь спасает. Твоя любовь исцеляет, Бог. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус.

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне –

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: В Откровении есть замечательное место. Я хочу подчеркнуть, что не дела, посвященные Богу, нужны Богу, а нужна Ему любовь от чистого сердца. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. А без любви все ничто. Если отдам тело мое на сожжение, если имею все знание и даже всю веру, так что могу горы переставлять, но не имею любви, что сказано? Медь звенящий, кимбал звучащий. И вот у людей надо складывать впечатление, что чем больше я буду делать дел для Бога, тем я буду больше посвящен. Неверно. Чем больше ваше сердце будет принадлежать Богу, тем больше вы посвящены. А Бог усмотрит, какие вам дела делать.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь» Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги пророка Иаиля, и сегодня мы рассмотрим вторую часть этой книги, которая начинается с 18 стиха 2 главы. Сообщение 17 и 18 стихов разделяет, по-видимому, некоторый промежуток времени. Это означает, что священники и народ серьезно отнеслись к словам Иаиля и действительно совершили должным образом общую покаянную молитву, описанную в первой части книги. В этот момент Иаиль получает возможность перейти от оценки сложившегося положения к провозглашению грядущего спасения. Он уполномочен донести весть о спасении от имени Господа. В ответ на молитву народа Господь мог сказать «нет», но он откликается жизнеутверждающим «да». Послание Бога исполнено отеческой заботы. Оно отвечает физическим и душевным потребностям Божьего народа. Господь обещает восстановить то, что было уничтожено саранчой, чтобы лишить язычников повода для насмешек. Далее пророк провозглашает ряд ободряющих обращений к земле, животным и чадам Сиона. Чада Сиона — это собрание израильтян во дворе храма в Иерусалиме. Все эти обращения звучат как хвалебный пророческий гимн, который побуждает народ верить в то, что совершит Бог, и радоваться уже теперь, утешаясь этой надеждой. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иаиля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разбор книги пророка Иаиля. Прочтем 21 стих 2 главы. Он гласит: «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это». Период скорби будет предшествовать приходу Христа на землю и установлению Его царства. Сейчас земля Израиля все еще пребывает под проклятием. Там нет воды. Эта страна совсем не похожа на Эдемский сад. Любой, кто ездил из Иерусалима в Иерихон, знает, что это самая настоящая пустыня. Вы, наверное, уже обратили внимание, что в этой картине отсутствует церковь. Мы также не находим церкви ни в проповеди на Масличной горе, ни в 4 главе Откровения. Верующие были восхищены, и церкви на земле больше нет.

молиться. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде». Кто такие чада Сиона? Речь, конечно же, идет о народе Южного Царства, ведь Сион расположен именно там. Мы с вами можем петь в гимне прославления «Возношусь я к Сиону», но здесь, на земле, мы не можем взойти на Сион. Когда Иаэль говорил о дожде, он говорил о нем в прямом, буквальном смысле слова. В стихе 28 пророк соединяет представление о дожде с излиянием Духа Святого. Но здесь он говорит об обычном, земном дожде. Ранний дождь выпадал в октябре, а поздний – в апреле. В Библии есть и другие отрывки, в которых говорится о раннем и позднем дожде, и речь в них идет об атмосферных осадках в Израиле. Мы читаем о них в книге Левит, в главе 26, стихах 3 и 4, во Второзаконии, в главе 1, стихах с 14 по 17, в Третьей книге Царств, в главе 8, стихах 35 и 36, в книге пророка Иеремии, главе 3, стихе 3, и в книге Осии, главе 6, стихе 3. До того, как я отправился в Израиль, я слышал, что поздний дождь начал возвращаться в эту землю. Я поехал туда в апреле, и дождик там действительно накрапывал. Но я не думаю, что это можно сравнить с тем дождем, о котором говорит Господь в книге Иоиля. Прежде в Израиле были настоящие ливни, холмы были сплошь покрыты деревьями. Враги опустошали эту страну. Деревья пытаются насадить снова, но они не растут, так как им не хватает позднего дождя. Иаэль говорит в этом стихе о дожде в буквальном смысле, о той влаге, которую Бог обещал ниспослать в будущем. Теперь прочтем стихи 24 и 25. «И наполнится гумно хлебом, и переполнится подточилие виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница». На этот отрывок было прочитано немало проповедей, в которых тексту придавали духовный смысл. И его действительно можно применить к нашей жизни, так как в нем утверждается великий принцип. Ту же мысль мы находим в Откровении, в главе 21, стихе 5, где Бог говорит: «Се творю все новое». В этой главе Он говорит о новом Иерусалиме. Там будут обитать грешники, уверовавшие во Христа, то есть Церковь. Бог говорит о том, как там будет прекрасно, и о том, что Он оботрет всякую слезу с наших глаз. Какая потрясающая перемена! В этом старом мире так много слез. Я радуюсь тому, что Господь все сотворит новым. Не знаю, что вы думаете по этому поводу, но я не удовлетворен своей жизнью здесь. Мне так и не удалось написать такую проповедь, какую мне хотелось бы. Надеюсь, что когда-нибудь я смогу это сделать. То, о чем я хочу поговорить, в моем разуме и в моем сердце, но мне почему-то никогда не удавалось проповедовать так хорошо, как мне хотелось бы. Я никогда не был таким мужем, каким хотел бы быть. Мне бы хотелось, чтобы я был гораздо лучшим мужем для моей жены. Когда я заболел, мы часто стали вспоминать те дни, когда я ухаживал за ней. Я мог бы изменить очень многое, и наша жизнь могла бы стать гораздо более прекрасной. Я также не был таким отцом, каким бы я хотел быть. По сути, я никогда не был тем человеком, каким я хотел бы быть. Именно поэтому я очень люблю 5 стих 21 главы Откровения. «Се творю все новое». Господь скажет мне: «Вернон Маги, ты не очень преуспел в своей жизни на земле. Ты не добился того, к чему стремился, и ты мучился».

вернулся из-за этого. На земле ты жил в своей старой греховной природе. Но теперь я сотворю все новое. Я дам тебе новый блокнот и новый карандаш без ластика. Ты можешь записать в него все заново. Ты можешь добиться того, чего ты хотел добиться. Друзья мои, именно поэтому для всех нас небеса станут небесами. Мы сможем сделать то, чего не смогли сделать здесь, на земле, быть такими, какими не смогли стать здесь. Мы будем свободны от помех, от обстоятельств, от греха, от окружения и даже от наследственности. Как чудесно будет освободиться от всего этого и быть в присутствии Христа. Он все сделает новым. Он восстановит годы, пожранные саранчой. Теперь прочитаем 26 и 27 стихи 2 главы книги пророка Иаиля. «И до сытости будете есть и насыщаться, и славите имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Это произойдет, когда Христос будет посреди Израиля, то есть, когда Он возвратится и установит на земле Свое Царство. В этот период исполнится обетование о материальных благословениях, данные Богом израильскому народу. Благословения Ветхого Завета были по преимуществу материальными. Бог дал обетование о благословении земли, чтобы она давала обильный урожай и чтобы на ней паслось множество скота. Духовные благословения рассматривались почти как второстепенные. Напротив церкви Бог дал обетование о духовных благословениях и только о духовных. Все наши благословения дарованы нам в Иисусе Христе. Хотя главные благословения, обетованные Израилю, были материальными, сейчас мы переходим к отрывку, в котором говорится о духовном благословении. Это место Писания вызвало много споров и разногласий. При изучении этого раздела следует помнить, что мы читаем пророчество Иаиля, которое начинается с описания ужасающего нашествия саранчи, которое пророк сравнивает с будущими событиями, которые произойдут в период, который он называет «днем Господним». Мы уже видели, что день Господень начнется с периода скорби, после которого придет Христос и установит на земле свое царство. В стихе 27 мы прочли, что в тот период Господь будет посреди израильского народа. Теперь мы прочитаем стихи с 28 по 32 и увидим, что Он совершит. «И будет после того, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излью от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Об этом замечательном тексте Писания можно сказать очень много. Доктор Чарльз Файнберг, выдающийся ученый, написал ряд книг по малым пророкам, которые очень помогли мне в подготовке моих лекций. Доктор Файнберг говорит об одном факте, которого я прежде не знал. Он пишет: «Стихи с 28 по 32 в еврейском тексте выделены в отдельную третью главу. Глава 3 современных переводов – это 4 глава в оригинальном тексте.
Никто не усомнится в том, что истины, раскрытые в стихах с 28 по 32 второй главы книги Иоиля, достаточно важны, чтобы выделить их в отдельную главу. Я совершенно согласен с этим исследователем в том, что названные им пять стихов имеют огромную важность. Для понимания этого пророчества очень важно верно оценить слова, сказанные о времени его исполнения. «И будет после того». Иоиль повествовал о наступлении Дня Господня. Будучи первым из пишущих пророков, он ввел в употребление этот термин и рассказывает нам о том, что произойдет в этот период. Он подчеркивает тот факт, что День Господень начнется с тьмы, периода скорби. Так назвал это время наш Господь Иисус. Мы уже обращали внимание на важность временной последовательности в книге Осии. В главе 3, стихе 5 этого пророчества написано: «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». Мы провели параллель между последними днями и периодом великой скорби, который будет предшествовать пришествию Христа на землю, которое положит начало миллениуму. Это позволяет нам сделать вывод о том, что Иоиль в нашем тексте говорит о четко определенном периоде времени и что его пророчество исполнится в День Господень, после ночи, периода скорби. «Тогда Бог изольет Духа Своего Святого на всякую плоть». Хотя Иоиль – это первый из пишущих пророков, он не единственный, кто говорил об излиянии Духа. В 32 главе книги пророка Исаии, в стихе 15, мы читаем: «Доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом». Исаия говорит здесь о царстве, которое будет установлено на земле. И излияние Духа в этом тексте связано с миллениумом. Ясно, что ни один из пророков не говорил об эпохе церкви. Все они говорили об израильском народе в последние дни. В книге пророка Иезекииля в главе 36 в стихах 27 и 28 сказано: «Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Эти слова обращены к конкретному народу и имеют отношение к конкретной стране, к Израилю. Точно так же Бог изольет Духа в конкретный период времени. В 37 главе своей книги, в стихе 14, Иезекииль говорит: «И вложу в вас Дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я Господь. Сказал это и сделал, говорит Господь». Но это еще не все. В главе 39, в стихе 29 книги пророка Иезекииля мы читаем: «И не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью Дух мой на дом Израилев», — говорит Господь Бог. Захария — это один из последних пишущих пророков. В 12 главе его книги, в стихе 10, находим такие слова: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью Дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В тексте Иоиля, который мы разбираем, также ясно, что имеется в виду совершенно конкретное географическое пространство. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение». Возникает вопрос, что имел в виду Петр, когда говорил об этом отрывке Писания в день Пятидесятницы? Хотел ли он сказать, что пророчество Иоиля исполнилось?
Нет, он не говорил этого. Он никогда не утверждал, что исполнение этого пророчества свершилось. В день Пятидесятницы, когда Святой Дух снизошел на учеников, они стали благовествовать евреям, которые прибыли в Иерусалим со всех концов Римской империи. Каждый человек услышал благовестие на своем собственном языке. Ученики говорили не на каких-то неизвестных, непонятных языках. Речь идет о родных языках тех людей, которые жили в Римской империи и даже за ее пределами. Многие люди уверовали, но многие стали насмехаться над учениками и говорить, что они пьяны. Симон Петр начинает свою речь в ответ на их насмешки и выступает от имени целой группы, опровергая обвинения в пьянстве. В «Деяниях святых апостолов» в главе 2 стихах 14 и 15 приведены такие его слова. «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Петр имеет в виду, что утром люди не пьют. Правда, сейчас ситуация изменилась, и многие начинают прикладываться к бутылке, как только просыпаются. Далее, в стихе 16 Петр говорит: «Но это есть предреченное пророком Иоилем». Петр не говорит об исполнении того, о чем говорил Иоиль. Авторы всех Евангелий и апостол Павел всегда очень ясно говорят об исполнении пророчеств, если имеют в виду именно это. Я не стану приводить здесь все подобные тексты, но можно упомянуть о Евангелии от Матфея, главе 2, стихах 17 и 18. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Это было исполнением пророчества о событиях, связанных с рождением Христа. Далее, в 23 стихе, мы читаем: «И придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Вспомним также главу 13 «Деяний», проповедь Павла в Антиохии и Писидии. Речь идет о воскресении Христа. Вот что Павел говорит в стихах 32 и 33. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Библия всегда точна, если имеется в виду исполнение конкретного пророчества. О чем же Петр говорит во второй главе «Деяний» в стихе 16? «Но это есть предреченное пророком Иоилем». Он не говорит, что свершилось исполнение того, о чем пророчествовал Иоиль. Он просто сказал: «Это есть». Он имел в виду, что здесь существует определенное сходство. Если мы представим себе день Пятидесятницы, то мы поймем, что Петр обращался не к язычникам. Он обращался к евреям, которые хорошо знали Ветхий Завет. Там собрались евреи со всей империи. Они приехали в Иерусалим на праздник. Они проделали такой длинный путь из-за того, что такое требование к ним предъявлял закон Моисея. И вот Петр говорит им: «Не надо насмехаться над тем, что вы видите. Это подобно событиям, которые произойдут в день Господень, о котором повествует пророк Иоиль». Петр цитирует пророчество Иоиля в 17 стихе 2 главы «Деяний». «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть». Это произойдет в последние дни. Тогда Дух Святой будет излит на всякую плоть. Но разве это случилось в день Пятидесятницы? Едва ли. Дух снизошел лишь на тех людей, о которых говорилось в предшествующей главе. И 3000 человек спаслись.
Даже если бы спаслось 300 тысяч, это еще нельзя было бы назвать излиянием духа на всякую плоть. Это еще не исполнение пророчества Иоиля. О чем же говорит здесь Петр? Вот суть его обращения. «Не насмехайтесь над тем, что вы видите. Вы должны понять из признанного вами Слова Божия, что Иоиль говорит о будущем дне, когда Бог изольет свой дух на всякую плоть. И если сегодня дух излился на некоторых из людей, то вас не должно это удивлять». Далее Петр снова цитирует пророчество о тех событиях, которые произойдут в будущем. Мы читаем об этом в 30 и 31 стихах 2 книги Иоиля. «И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Исполнилось ли это пророчество в день Пятидесятницы? Конечно же, нет. Не было землетрясений, солнце и луна не изменились. Все это случится, когда наступит день Господень, великий и страшный. День Пятидесятницы действительно был великим днем, однако он не был страшным. Но разговор об этом дне мы продолжим на нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему мы сегодня падаем? Почему мы попадаем в уныние? И как выбраться из него? Сделай кому-нибудь что-то доброе. Вы знаете, в Новый год люди дают от сердца подарки. Люди замечают неимущих. Хорошо бы, чтобы мы почаще замечали не только в Новый год, и каждый день. Но если ты попал в депрессию, не дожидайся следующего года, чтобы дать кому-то подарок. Просто найди, кто, может быть, в худшем состоянии находится, чем ты. От всего сердца подари ему что-то. Подари свою любовь, подари молитву. Твое сердце просветится. Из вот этого эгоизма, когда ты весь замыкаешься на себе, у тебя прорубится окно в мир. Ты нужен кому-то. Ты нужен Богу. И незаметно для себя ты увидишь, что мир-то не так уж плох, что ты-то способен еще что-то делать. Депрессии и унынию придет конец.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

Сегодня мы закончим изучение книги пророка Иаиля, но прежде чем дать слово доктору Маги, давайте поразмышляем над вопросом, который задает нам в письме наш слушатель из Курской области. Он просит пояснить, что имеется в виду под выражением «новая земля и новые небеса» во втором послании Петра, в третьей главе. В сопоставлении с подобным отрывком из 21 главы книги Откровения – это что, абсолютно новые во всех отношениях земля и небеса, или же лишь обновленные, спрашивает он. В Библии Лопухина приводятся высказывания на этот счет богословов первых веков. Так, например, Григорий Ниссский советует не интересоваться этим вопросом вообще. Как будет происходить изменение Вселенной, сие должно быть изъято из предметов нашего любопытства, пишет он. А блаженный Августин обращает внимание на катастрофу, в которой произойдет полное преображение Вселенной. В мировом пожаре уничтожатся совершенно от огня те свойства тленных стихий, которые соответствовали нашим тленным телам, и мир, обновленный к лучшему, получит полное приспособление к людям, обновившимся к лучшему и по плоти. Александр Мень, комментируя отрывок из 21 главы книги Откровения, пишет: «Почти все здесь заимствовано из Ветхого Завета, и весь текст – мозаика, составленная из ветхозаветных цитат. Каждый, кто возьмет хорошую, полную Библию и найдет там параллельные места на полях, увидит, насколько тщательно евангелист пытался описывать это свое видение только библейским языком. Он точно следовал канону и дал грандиозную картину нового неба и новой земли». Небо и земля в библейской фразеологии обозначают Вселенную. Это очень древнее словосочетание. Еще у шумеров небо и земля назывались анки. Двуединство — это синоним Вселенной. «Моря уже нет», — пишет Иоанн. И речь идет не о том, что в этом мире отсутствует вода. Просто Вселенная преображается, и темные хаотические силы, которые вели мир в сторону, противоположную замыслам Божьим, исчезают. Перед нами мир без нарушения воли Творца. Богословы часто дискутируют о том, является ли это новое небо и новая земля преображением или совершенно новым созданием. По-видимому, текст не дает нам права считать ни один из этих ответов абсолютно точным, хотя здесь и приводятся слова самого Творца. «Сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». Собственно, это тоже слова пророка Исаии. Слово «творю» может означать и «создаю», и «образую», и здесь довольно трудно установить, что именно подразумевается. Обычно богословы считают так, что когда в Ветхом Завете употребляется слово «бара» — «творить», например, «вначале сотворил Бог небо и землю», то это означает абсолютное творение, когда бытие создается из ничего. Другой глагол обозначает творение, образующее что-то из чего-то. Но здесь, в греческом тексте Апокалипсиса, мы не знаем, о чем идет речь, поэтому вопрос так и остается открытым. У Сергия Булгакова можно найти мысль, что прежнее творение здесь сохраняется, но преобразуется. Более строгие современные библеисты считают, что речь идет о полной ликвидации старого творения и появлении нового. Пример такого толкования можно найти в комментариях Джона Уолворда. Он пишет следующее. «Итак, увиденное Иоанном было новым небом и новой землей. Подтверждение тому, что они были совершенно новыми, а не обновленными, находим во второй части стиха первого. «Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Брюссельская Библия, говоря о новой земле и о новых небесах, обращает внимание не столько на преображение Вселенной, сколько на новое творение, и толкует этот отрывок как снятие с него проклятия греха. «Мы ожидаем нового неба и новой земли», — проповедует апостол Петр. «Вся тварь, созданная согласно первой главе книги Бытие, хорошо весьма, но проклятая

0: достигнутое вследствие грехопадения человека, совокупно стенает и мучится до ныне, ожидая откровения сынов Божьих. Об этом говорится в послании к римлянам. «Она будет освобождена от рабства тлению», — пишет апостол Павел. Это обновление всей природы именуется по-славянски «паки бытием» или «паки рождением». Как и апостол Петр в своей проповеди в 3 главе книги Деяния говорит о чаемом восстановлении или совершении всего. Какое значение имеет все то, о чем мы узнали, для нас сегодня? Вот что пишет Александр Мень. «Нам же важно, что самый принцип бытия, та премудрость, которая была заложена в мироздании, бессмертие души, Адам, всечеловек, все это, конечно, не творится заново, а преобразуется. Следовательно, мы можем говорить о том, что основное в творении не погибло. И хотя сейчас невозможно представить, каким образом все это произойдет, мы можем быть уверены в одном — Господь позаботится о нашем будущем. Эта уверенность основывается на вере в Иисуса Христа, в котором мы имеем будущность и надежду. А теперь давайте вместе с доктором Маги приступим к заключительной лекции по книге пророка Иаиля. Текст ее читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наш разговор о том, что означает пророчество Иаиля в контексте проповеди Петра в день Пятидесятницы. Петр цитирует пророчество Иаиля в 17 стихе 2 главы книги Деяний. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть. Это произойдет в последние дни. Тогда Дух Святой будет излит на всякую плоть». Но разве это случилось в день Пятидесятницы? Едва ли. Дух снизошел лишь на тех людей, о которых говорилось в предшествующей главе. И 3000 человек спаслись. Даже если бы спаслось 300 тысяч, это еще нельзя было назвать излиянием Духа на всякую плоть. Это еще не исполнение пророчества Иаиля. О чем же говорит Петр? Вот суть его обращения. «Не насмехайтесь над тем, что вы видите». Вы должны понять из признанного вами Слова Божия, что Иаиль говорит о будущем дне, когда Бог изольет свой Дух на всякую плоть. И если сегодня Дух излился на некоторых из людей, то вас не должно это удивлять. Далее Петр снова цитирует пророчество о тех событиях, которые произойдут в будущем. Мы читаем об этом в 30 и 31 стихах 2 главы книги Иаиля. «И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Исполнилось ли это пророчество в день Пятидесятницы? Конечно же, нет. Не было землетрясений, солнце и луна не изменились. Все это случится, когда наступит день Господень, великий и страшный. День Пятидесятницы был великим днем, но он не был страшным. Это был прекрасный день. Друзья мои, если мы правильно понимаем смысл книги пророка Иаиля, то мы никогда не придем к заключению о том, что Петр говорит об исполнении пророчества Иаиля в день Пятидесятницы. Симон Петр просто использует слова Иаиля как предпосылку к своему ответу на насмешки окружавших его иудеев. Тогда возникает следующий вопрос. «О чем же говорил Петр?» Основной темой проповеди Петра на Пятидесятницу было воскресение Господа Иисуса Христа. Здесь он использует Псалом 15, стихи с 8 по 10, в которых пророчески говорится о воскресении Христа. Прочтем книгу Деяний, главу 2, стихи 32 и 33. «Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак Он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Вывод Иаиля и Петра одинаков. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Эти слова Одна из причин, по которым я считаю правильным говорить о том, что величайшие времена спасения наступят лишь в будущем. Я убежден, что людей, спасенных Богом, будет больше, чем погибших. В этом я абсолютно согласен со Спержином. Когда Христос сойдет на землю, чтобы основать свое царство, то к Богу обратится огромное количество людей, гораздо больше, чем когда-либо прежде. Также во время периода скорби очень многие люди обратятся к Богу. Больше людей, чем за весь период церкви. Петр говорит прежде всего о воскресении Иисуса Христа, которого Бог сделал Господом. Петр говорит не о тех явлениях, которые евреи увидели в день Пятидесятницы. Важнее всего познать Иисуса Христа. Никакой опыт не может быть важнее этого знания. Какое место Иисус занимает в вашей жизни, в ваших мыслях, в ваших повседневных делах? Итак, тот отрывок из книги Иоиля, который мы разобрали, очень важен, но исполнение пророчества лишь ожидает нас в будущем. Теперь прочтем первый стих третьей главы книги пророка Иоиля. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима». Ибо вот в те дни. О каком дне идет речь? О дне Пятидесятницы? Нет, так как пророк говорит, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима. Бог не возвратил плена на Пятидесятницу. Ведь Господь Иисус фактически полностью изменил порядок событий, когда сказал, как это записано в Деяниях апостолов, главе 1, стихе 8, «И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Вместо того, чтобы вернуть плен в Иерусалим, Христос, как глава церкви, сказал возрожденным, пребывающим в числе верующих, «Идите до края земли, несите весть о том, что я воскрес из мертвых, говорите о том, что Бог милостив, долготерпелив и милосерд, и что всякий, призывающий имя Господне, спасется». Евангелие кажется таким простым, что множество умных людей, живущих в наше время, проходят мимо него. Но как прекрасна благая весть! Все, что от вас требуется, — это верить. Я не верю в спасение делами. Я верю в спасение, которое действительно является великим деянием Божьим. И это очень важно. Если вы спасены, то вы захотите нести Евангелие людям. Если у вас не возникает такого желания, то я бы усомнился в вашей вере. Не в делах, а именно в вере. Так как вера творит дела. Обратимся теперь ко второму стиху третьей главы. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата». И там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое, Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили. Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата. Речь здесь идет об Иерусалиме. И там, говорит Господь, произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое. Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. Прежде чем Господь Иисус вновь придет на землю, верующие предстанут пред Его престолом и увидят, получат ли они вознаграждение. Когда Христос придет на землю, Он будет вершить суд, чтобы определить, кто войдет в Царство. Это прекрасное пророчество, но оно есть не только в книге Иоиля. Иоиль – это первый из пишущих пророков, но об этом говорили и другие. В книге пророка Захарии, например, в главе 2, стихах 10 и 11 сказано «Ликуй и веселись, дщерь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь, и прибегнут к Господу многие народы в тот день». И будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. О том же самом Иоиль говорил народу в самом начале. В этом заключалась их великая надежда. Они ожидали пришествия Господа, который установит свое царство и зальет духа на всякую плоть. Читаем следующий, 3 стих. «И о народе моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили». Иоиль говорит здесь об ужасных вещах. «Иногда меня немного раздражает общество по защите прав животных, которое предъявляет необычные требования к тому, как мы должны относиться к природе. Эти люди выступают против всех видов охоты. Однако зачастую они ничего не говорят о забое скота, потому что не собираются отказываться от мясной пищи. Однако я согласен с тем, что к животным следует относиться мягче, потому что они часто страдают из-за греха человека. И все же, больше всего жестокости сейчас совершается в отношении детей. В наши дни происходят воистину ужасающие деяния. Недавно я читал о женщине, которая жила с негодяем, избивавшим ее ребенка. Этот маленький мальчик был таким хорошим, но его постоянно унижали, избивали и в конечном счете убили. И почти никого это не возмутило. Теперь о собаках заботятся чуть ли не больше, чем о смерти ребенка. Такая жестокость в отношении детей является знаменем конца времен. Почему сейчас столько беспризорников, сбежавших из дома? Я считаю, что родителям, от которых сбежал их ребенок, нужно встать на колени перед Богом и спросить Его, что они сделали дурного. Возможно, кто-то скажет: «Их сын связался с дурной компанией. Здесь нужна помощь психолога». Друзья мои, нам не нужно все это. Нам нужно читать Слово Божье. Бог говорит, что приходит время, когда о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу. Сколько отцов сейчас могут быть хорошим примером для своих детей? И продавали отроковицу за вино и пили. Сколько девушек попадают в аморальную обстановку из-за алкоголизма в семье? Одну девочку, которая стала проституткой и была арестована, попросили рассказать, где она впервые выпила. Она ответила, что выпила вместе с матерью. Да смилуется Бог над такой матерью. Кто-то должен поднять голос посреди всего, что творится. Друзья мои, мы так быстро катимся в пропасть, что просто голова кругом идет. Но читаем далее 4 стих. «И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши». Бог говорит здесь, что уже слишком поздно, и что народ не в силах искренне обратиться к Нему. Далее в 5 и 6 стихах сказано: «Потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваши. И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их». Уже тогда жители Израиля продавали в рабство, хотя тогда Рим еще не пришел к власти. Прочтем далее 7 и 8 стихи. «Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному. Так Господь сказал». Суд над Тиром и Сидоном, о котором пророчествовали также и Иезекииль, и Иеремия, и Исаия, исполнился в самом буквальном смысле. 9 и 10 стихи гласят: «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы, перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья, слабый пусть говорит: я силен». перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья». Наверное, кто-то скажет вам: «А я думал, что Библия велит перековать мечи на орала». Библия действительно говорит об этом. Но лишь тогда, когда на земле будет установлено Царство Божие. Об этом сказано в книге пророка Исаии, в главе 2, стихе 4, в книге пророка Михея, в главе 4, стихе 3. «Когда Христос владычествует над вами, меч вам больше не нужен. Но пока это время еще не наступило, оружие следует держать наготове». Я убежден, что нам следует защищать своих близких, свои дома и свою страну. Мы с вами живем в большом жестоком мире, полном диких зверей. На самом деле это люди, но они такие злобные, что легко могут уничтожить нас. Есть целые народы, которые настроены очень агрессивно. Поверьте мне, друзья мои, народы мира подобны диким зверям. В первом послании к Фессалоникийцам, главе 5, стихе 3, Павел написал: «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут». Мне кажется, что если наше руководство будет вести слишком мягкую политику, нам не избежать поражения. Нам нужно быть готовыми ко всему, ведь мы живем в таком жестоком мире. Теперь прочтем 11 и 12 стихи 3 главы книги Иоиля. «Спешите, сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь туда. Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата. Ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». На Масличной горе Иисус сказал, что будет судить народы и что Он вынесет свое суждение на основе того, как они относились к Его народу. Кто-то спросил: «Разве они особы? Они лучше нас?» Нет. Но почему же тогда Иисус будет судить именно так? Потому что 144 тысячи свидетелей евреев будут единственными праведниками на этой земле, когда Господь восхитит церковь. Господь сказал, что если кто-то даст прохладной воды во имя Его одному из Его свидетелей, то Он вознаградит такого человека. Многие считают, что это дает им право пожертвовать совсем немного на нужды церкви. Но в тот день чаша прохладной воды, которую кто-то подаст одному из 144 тысяч свидетелей, будет ценой жизни. Следующий, 13 стих, гласит: «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика». Когда Господь говорит о жатве, Он имеет в виду последние дни. Прочтем стих 14. «Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Иоиль говорит о том времени, как о дне Господнем. Все, о чем говорит этот пророк, относится ко дню Господню, который начнется после восхищения церкви и периода скорби и продолжится со вторым пришествием Христа на землю и установлением Его царства. Тогда Христос будет править 1000 лет. На краткое время сатана восстанет на Него, а потом наступит великий суд Белого престола и начнется вечность. Все эти события являются составляющими Дня Господня. В стихах с 15 по 17 Иоиль снова говорит о смятении на небесах. «Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь Сиона, и даст глаз свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь, Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него». Иерусалим все еще попирают своими ногами язычники. Когда я последний раз был у гроба Господня, что там было столько туристов, что пройти внутрь я не смог. Там были не иудеи, а язычники со всего мира. Но наступит день, когда уже не гроб Господень будет достопримечательностью, привлекающей туристов. Однажды сам Господь придет туда. В стихе 18 Иоиль говорит уже о царстве. «И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, и из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситим». И будет в тот день. Речь идет о дне Господнем. Горы будут капать вином. Это случится, когда наступит время Царствия Божия. И холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою. В Израиле сейчас очень сухо и нет воды, но в то время ситуация кардинально изменится. И из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситим. Эти слова очень интересны, ведь долина Ситим находится по другую сторону Иордана. Как вода сможет течь из Иерусалима в эту долину через Иордан? Захария говорит нам, что в то время горы будут расколоты. Вместо великого горного хребта, который идет с севера, из Библоса и Ливана, через Галилейское озеро, через долину Иордана, через Мертвое море, в Африку, горы пойдут в противоположном направлении. Они будут расположены на восток и на запад. Читаем 19 стих. «Египет сделается пустынью, и Эдом будет пустой степью за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их». Бог свершит суд над Египтом и Эдомом даже в тысячелетнем царстве. Они всегда были врагами израильского народа. В последних стихах книги Иоиля, 20 и 21, сказано: «А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе». Я смою кровь их, которую не смыл еще. Господь еще не встал на их защиту. И Господь будет обитать на Сионе. Господь сейчас не обитает там. И Иерусалим ныне такой же языческий город, как любой другой. Но наступит день, когда Господь будет пребывать там. Тогда все мы увидим исполнение великих пророчеств. Нужно будет увидеть самого Христа, чтобы точно сказать, что пророчества исполнились. Но сейчас Христа там нет. Он пребывает одесную своего Отца на небесах. И я молюсь о том, чтобы мы постоянно осознавали Его присутствие и чувствовали реальность этого присутствия в нашей жизни. На этом я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого наилучшего.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален,

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Знаете, погружаться в Бога нет предела. Иногда нас страшат глубины моря. Но чем дальше ты нырнешь, чем глубже ты нырнешь, тем больше шансов достать драгоценность. Не ставьте себе какие-то планки. Это библейское учение. Познавай его. Простирайся.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте.

0: Сегодня мы начинаем изучение очередной новозаветной книги, первого послания Петра. Интересно, что имя Петр встречается в Новом Завете только по отношению к апостолу Петру, одному из 12 учеников Иисуса Христа. Симон, сын Ионин и брат Андрея, был назван Господом Кифой, что означает «камень» или «скала». Греческий перевод этого имени с арамейского языка звучит как «Петрос», откуда и произошло имя Петр. Это имя значится в первых строках послания, о котором мы говорим сегодня. Со времен отцов церкви и вплоть до недавнего времени вопрос об авторстве Петра ни у кого не вызывал сомнений. Но так уж устроены умы некоторых людей, им обязательно нужно в чем-то сомневаться. Вот и в случае послания Петра появились высказывания, что, мол, из-под пера галилейского рыбака просто не мог выйти такой шедевр греческой литературы, как данное послание. Как считают специалисты, литературный стиль этого произведения свидетельствует о том, что автор его должен был хорошо владеть греческим языком. Те, кто сомневается в авторстве Петра, приводят замечание Луки в 4 главе книги «Деяния апостолов», где Петр и Иоанн названы людьми некнижными и простыми. Разрешить это противоречие попытался один из исследователей Нового Завета по имени Роджер Реймер. Вот что он пишет. Хотя Петра и называли человеком некнижным, и хотя греческий язык не был его родным языком, он все-таки не был простым человеком. Еврейские вожди считали Петра некнижным по той причине, что он не учился под руководством раввинов, а не потому, что он будто бы был неграмотен. В той же 4 главе Лука пишет, что упомянутые вожди дивились той уверенности и силе, которые ощущались в личности Петра, руководимого Духом Святым. Итак, давайте вместе с доктором Маги приступим к изучению первого послания Петра. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы приступим к изучению еще одного замечательного новозаветного произведения первого послания апостола Петра. Как следует из самого названия этого произведения, его автором являлся Симон Петр, апостол и ближайший из учеников нашего Господа Иисуса Христа. Петр сам пишет об этом в начале своего послания. «Петр – апостол Иисуса Христа». Нередко апостола Петра открыто называют или же просто молча считают невежественным рыбаком. Однако я полагаю, что ни одного человека, который провел 3 года у часа самого Иисуса Христа, нельзя назвать невежественным. И послание апостола Петра как нельзя лучше подтверждает для нас этот факт. В своих произведениях Симон Петр поднимает и блестяще обсуждает поистине фундаментальные по своей сути доктринальные вопросы. Так, например, уже в самых первых стихах своего первого послания апостол говорит о великих доктринах избрания и предведения Бога. Он говорит о доктрине освящения и повиновения, о крови Иисуса Христа, Троице, о благодати Бога, а также о спасении, откровении, славе, вере и надежде. Друзья мои, мне кажется, что в этих нескольких стихах попросту невозможно отразить большее число воистину глобальных христианских доктрин. Да и сам стиль рассуждения апостола, когда он ведет речь об этих великих богословских вопросах,

вполне определенно показывает нам, что Симон Петр вовсе не являлся темным и невежественным рыбаком. Разительная по своим масштабам перемена видна в жизни апостола, когда мы начинаем читать это послание. Мы знаем, что ранее в своей жизни Петр был порывистым и импульсивным человеком. Однако теперь он демонстрирует замечательное терпение и выдержку. Когда Петр только познакомился с Иисусом, он являлся типичным примером непоследовательного, неуверенного и спотыкающегося человека. Но наш Господь пообещал Симону, когда впервые увидел его, что он возьмет этого слабого и немощного человека и сделает его Петром, то есть камнем, человеком-скалой, и что Петр будет утвержден на прочном каменном основании Иисуса Христа, который является истинной скалой. Петр ясно и недвусмысленно говорит, что Господь Иисус – это и есть та скала, на которой построена и держится церковь. Очень интересно, что, несмотря на то, что имя Петр переводится как «камень», апостол говорит, что все верующие являются истинными камнями. Мы можем прочесть об этом во 2 главе, в 5 стихе этого послания. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Иными словами, апостол говорит, что каждый верующий вполне может обоснованно именоваться Петром. Как мы с вами увидим в этом произведении, Симон Петр никогда не превозносился и не считал себя кем-то особенным. Даже когда он начинает это послание, то называет себя одним из апостолов, то есть всего лишь одним из смиренных учеников Господа Иисуса Христа. И это, несмотря на то, что всякий раз, когда в Священном Писании перечисляются имена апостолов, возглавляет этот список имя апостола Петра. Более того, Господь избрал именно Петра, чтобы произнести самую первую и самую великую за всю историю христианства евангелизационную проповедь в день Пятидесятницы. И все-таки, несмотря на это, Петр не считал себя стоящим выше других апостолов и других верующих. Теперь настало время сказать несколько слов о времени создания этого произведения. Кажется вполне очевидным, что Петр написал оба своих произведения уже после того, как Павел создал свои. На этот факт нам указывают строки из 3 главы его 2 послания, где Петр говорит: «Возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал нам, как он говорит об этом и во всех посланиях». Самое первое послание апостола Павла, первое послание к фессалоникийцам, было написано приблизительно в 52 году новой эры. Свои тюремные послания, послание к Ефесянам, к Филиппийцам, к Колоссянам, а также послание к Филимону, апостол написал приблизительно в 62 году, во время своего первого тюремного заключения. В промежуток между 52 и 62 годами апостол создал свои послания к римлянам, коринфянам и галатам. А после своего освобождения из первого тюремного заключения, то есть в период с 64 по 67 годы, он написал первое послание к Тимофею и послание к Титу. И, наконец, последним посланием апостола Павла являлось его второе послание к Тимофею, написанное примерно в 67 или 68 годах, незадолго до смерти апостола во время второго тюремного заключения в Риме. Поэтому, исходя из того, что Павел написал свои произведения в период с 52 по 68 годы, мы можем сделать вывод, что оба произведения Петра были написаны приблизительно между 64 и 67 годами, уже после того, как Нерон взошел на римский престол и гонения на верующих начали набирать силу. Более того, согласно сведениям, которые доносят до нас раннехристианские предания,
Сам апостол Петр также претерпел мученическую смерть. Что касается места написания этого послания, то данный вопрос вызывает некоторые дискуссии и споры. Причиной этих споров являются слова самого Петра, которые мы находим в 13 стихе 5 главы этого произведения. Он пишет: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне». Есть исследователи, которые считают, что название «Вавилон» используется здесь как символ или метафора, и что на самом деле апостол Петр имел в виду город Рим. Однако мне кажется, что у апостола не было никаких оснований прибегать к языку образов и использовать это название в метафорическом значении. В своих произведениях апостол Петр не прибегал к языку символов и образов, как это делал в своей книге «Откровения» апостол Иоанн. Когда Петр пишет свои послания, он говорит о простых, практичных вопросах, а потому называет вещи прямо и своими именами. Я полагаю, что если бы Петр действительно имел в виду город Рим, он бы, не задумываясь, назвал его Римом. По моему собственному мнению, Симон Петр никогда не бывал в Риме. Я думаю, что он находился в Малой Азии, в самом сердце Римской империи, хотя вовсе не он открыл двери для евангельской вести в эти территории. Я думаю, что Петр двигался вслед за апостолом Павлом. Мы знаем, что сам Павел никогда не пошел бы в Рим, если бы до него там уже побывал Петр с проповедью Евангелия. Дело в том, что сам Павел ясно говорил, что он направлялся только в те места, где евангельская весть никогда не проповедовалась прежде. Мы читаем в послании к римлянам, в 20 стихе 15 главы. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но поскольку город Рим был одним из пунктов на маршруте следования апостола Павла, мне кажется вполне очевидным, что именно Павел, а не Петр, основал церковь в Риме». Еще одним веским доводом в пользу того, что апостол Петр писал данное послание именно в Вавилоне, а вовсе не в Риме, я бы назвал список тех мест, которые он упоминает в самом первом стихе. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии». Все эти города располагались на территории Малой Азии, то есть на той территории, которая сегодня занимается Турцией. И, перечисляя эти города, апостол Петр движется с востока на запад. Это предполагает, что во время написания данного произведения сам апостол находился где-то восточнее. Самый естественный и наиболее типичный способ перечисления географических мест – это начинать их перечисление от той точки, где находитесь вы сами. Попробуйте представить себе маршрут вашего следования из одного города в какой-то другой, и вы убедитесь, что вы будете последовательно перебирать города, встречающиеся на этом пути. Действительно, вполне естественно начинать перечислять какие-то объекты от места своего пребывания и называть их по порядку следования. Поскольку апостол Петр перечисляет эти города с востока на запад, мне кажется весьма логичным, что сам он находился в Вавилоне. После вавилонского пленения только небольшая группа иудеев возвратилась обратно на свою родину. Мы знаем, что число возвратившихся составляло менее 60 тысяч человек. А это значит, что в Вавилоне по-прежнему оставалась очень многочисленная группа евреев, которую называли иудейской диаспорой. Кроме того, какое-то число иудеев нашло себе пристанище в Вавилоне, когда при императоре Клавдии в Риме разразились жестокие гонения. Мы знаем, к примеру, что Прескилла и Акила переселились из Рима в Коринф. Наверняка какие-то другие представители израильского народа
нашли для себя убежище в Вавилоне. Римские преследования затронули как христиан, так и евреев, поскольку мы знаем, что служение Петра было ориентировано главным образом на иудеев, мне кажется вполне логичным, что Петр совершал служение в иудейских колониях на территории Малой Азии, и в частности в Вавилоне. Вавилон всегда являлся великим городом, и многие дети народа Израиля остались там после завершения периода вавилонского пленения. Несмотря на то обстоятельство, что Папий, один из отцов ранней церкви, упоминает факт смерти Петра, которая якобы произошла в Риме, в пользу этих утверждений нет никаких существенных исторических оснований. Я не вижу никаких причин преуменьшать значение того факта, что сам Симон Петр являлся апостолом для тех представителей народа Израиля, которые были рассеяны за пределами своей страны. Я считаю, что Петр двинулся на восток, в то время как апостол Павел пошел на запад. Теперь нужно сказать несколько слов о теме этого послания. Апостол Петр рассматривает в своем произведении великие доктрины и весьма емкие богословские вопросы. Однако любопытно, что он обсуждает эти вопросы не в холодной академической манере. Большой темой первого послания Петра является христианская надежда во времена испытаний. В то время как апостола Павла нередко называют апостолом веры, а апостола Иоанна – апостолом любви, Петра можно вполне называть апостолом надежды. Первое послание Петра делает очень большой акцент на надежду. Однако я считаю, что слово, которое лучше всего передает тему всего этого произведения, это слово «страдание». Кроме того, Петр уделяет внимание благодати Бога. И некоторые богословы считают, что благодать – это и есть главная тема данного произведения. Однако слово «страдание», равно как и всевозможные близкие по смыслу понятия, встречается в этом произведении несколько десятков раз. Все дело в том, что надежда всегда неразрывным образом связана со страданиями. Поэтому я думаю, что будет вполне справедливо считать, что темой первого послания Петра является надежда христианина во время испытаний. Петр много говорит о страданиях Христа. Вы наверняка помните, что страдания Христа находят подробное осмысление в послании к евреям, а также в послании апостола Иакова. Кроме того, об этих страданиях много говорили ветхозаветные пророки. Однако апостол Петр приступает к этому вопросу несколько отличным образом. Дело в том, что Петр говорит обо всем этом на основании богатого личного опыта. Не так давно мне в руки попала одна книга, посвященная изучению первого послания Петра. В этой книге автор проводит анализ данного послания с позиции практического христианства. В этой книге мне бросилось в глаза одно весьма интересное наблюдение, которое вполне можно отнести к Симону Петру. Позвольте мне поделиться с вами этим отрывком, потому что он стоит того, чтобы обратить на него наше внимание. Когда мы говорим о духовных вещах на основании отстраненного аналитического осмысления, такие рассуждения становятся холодными и безжизненными. Но когда человек говорит об этих истинах как о своих собственных переживаниях, делясь своим собственным осмыслением и опытом, такое изложение сразу же оживает, приобретая непоколебимую уверенность и пылкую эмоциональность. Такой человек не может просто говорить об этих вещах, ибо его сердце сразу же охватывает такая радость, что он не в силах удержаться, чтобы не излить ее в словословии. Именно по этой причине Симон Петр, когда он пишет о страданиях, подчеркивает радость.
И это побуждает меня сказать несколько слов относительно большинства молодых проповедников. Сегодня в христианской среде мы можем увидеть немало весьма одаренных молодых богословов, проповедующих и возвещающих Божье Слово. Я искренне благодарю за них Бога. Однако, слушая выступления таких молодых служителей, я вспоминаю одного своего друга и учителя. Когда-то давно мы вдвоем слушали выступление одного талантливого молодого служителя, который пользовался большой популярностью, несмотря на свой довольно юный возраст. Этот молодой человек был, несомненно, красноречивым и обаятельным служителем и произнес в тот вечер замечательную проповедь. Возвращаясь после собрания, я не скупился на похвалы этому молодому пастору. Однако, к моему удивлению, мой друг почему-то не разделял моего энтузиазма. Наконец, я прямо спросил его: «Разве он не считает, что мы видели сегодня превосходного проповедника?» Но мудрый учитель ответил так: «Он станет таким проповедником только после того, как познакомится со страданиями». Прошло время, и этот молодой человек действительно убедился на своем собственном опыте, что твердо стоять за имя и дело Христа обходится верующему недешево. Он пережил гонения, он испытал проблемы в своей церкви, а однажды ему пришлось стоять у могилы своего собственного трагически погибшего ребенка. Так уж получилось, что несколько лет спустя мы с моим другом вновь оказались на проповеди этого служителя. Помня наш разговор, я спросил своего друга, что он думает об этом проповеднике теперь. Мой учитель ответил: «Да, он действительно стал превосходным проповедником. Так что, как видите, все дело было в страданиях». То же самое я могу подтвердить и на основании моего личного опыта. Будучи молодым проповедником, я много проповедовал о страданиях и о необходимости стоять за Господа. Я посещал больных верующих и говорил им слова утешения и поддержки, а также молился вместе с ними. Я говорил им, что Господь непременно будет с ними. В то время я был профессиональным проповедником. Однако я говорил о том, чего еще не знал сам на основании собственного опыта, хотя ничуть не сомневался во всем этом. Но наступил день, когда мне самому пришлось оказаться на больничной койке. И уже я сам оказался в роли больного, к которому пришел другой проповедник, чтобы помолиться вместе со мной. Когда этот служитель уходил, я сказал ему такие слова: «В свое время я делал в точности то же самое, что и вы сейчас. Я тоже говорил людям, что Бог будет с ними. Но сейчас вы выйдете отсюда, а мне предстоит остаться, и я смогу проверить, являлись эти слова всего лишь теорией, или все же все то, о чем я говорил людям, это истинная правда». Так вот, друзья, я обнаружил, что это истинная правда. Теперь для меня все это уже не просто какая-то абстрактная теория. Я знаю все это на 100%. Я знаю, что Слово Бога говорит правду, ибо я сам испытал все это на себе. И теперь я не спорю с людьми по поводу подобных истин. Дело в том, что есть некоторые вещи, которых я просто не знаю. Есть вещи, которые я знаю. Например, я никогда не стану спорить с вами по поводу того, является мед сладким или же нет. Если вы не считаете, что мед сладкий, это ваше личное дело. Но я регулярно ем мед за завтраком, и я точно знаю, что он сладкий. Это мое знание, которое происходит из моего опыта. Так и в своем послании Симон Петр вовсе не собирается преподавать нам свои теории о страданиях или о христианской уверенности посреди этих страданий. Апостол Петр будет говорить нам о своем собственном, потрясающем опыте,
И все это станет поистине удивительным для всех нас, когда данные истины станут частью нашего собственного опыта. Я очень хочу, чтобы мы научились видеть и воспринимать все эти истины как вполне осязаемую и проверенную жизнью реальность. Этим пожеланием я намерен завершить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться со всеми вами. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Знаете, сейчас такие одежды бывают, особенно у военных, где много всяких карманчиков. И вот в эти карманчики мы понатыкали всяких своих планов, оделись в эти одежды, и вот уже ноги не несут нас. Немножко расчехлись, сними с себя эту одежду. Сними одежду своих планов. Войди в Божий план. Господи, что Ты хочешь о моей жизни? Не что я хочу еще достигнуть в новом году, а вдруг ты опять не достигнешь. Что, очередная депрессия в следующем году? Почему ты здесь? Почему ты в этом роду? Что ожидает от тебя Бог?
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

0: «Колоски. Воскресенье».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Много есть мнений по этому поводу, но мне близко это мнение. Мнение, что Дух Святой все-таки действует очень, знаете, так тихо в нашем сердце. Хотя Он проявляется мощно, но внутри нас Он не деспот, Он не диктатор. Не случайно связано это с таким сравнением, помазанием, да? Это даже не лекарство, которое глотаем, не укол, которого больно, а вот это эфирное действие, испарение вот этих особых масел, которые приносят воспаленному органу облегчение. И вот все помазания, которые вы уже имеете, пребывайте в нем. Оно истинно, оно не ложно. Оно поведет вас правильным путем. Оно даст вам настоящее дерзновение. Вот в этом пребывайте.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Слово «вера» для меня по-особенному также прозвучало, когда один человек мне посоветовал: «Ты знаешь, тебе трудно понимать, что такое верить. А ты добавь букву «В» впереди. Сразу проще будет. Верить себя Богу». Одно дело, ты можешь прекрасно рассказывать о том, что ты не видишь, что, может быть, вообще выдумываешь. А другое дело, когда ты живешь этим, когда ты ищешь этого, когда эти принципы ожили в твоей жизни, когда ты доверяешь Богу. И если ты приобретешь целый мир, говорит Библия, весь мир приобретешь, все богатства мира будут принадлежать тебе, вся слава мира. Не к этому ли стремятся сегодня многие в нашем обществе? Знаете, Библия говорит, все это ничто, если ты повредишь своей душе, если для тебя не откроется свет Христов, если ты не родишься в семью детей Божьих, если ты не заключишь личные отношения с Иисусом Христом. Это все будет ничто. Это тщета. Это ссор. У Бога свои очки на мир. Своя призма.
3: Это производство радиостанции «Новое».